позуляю дрідзенедя, а стубасову не шуду. Сирамента валкибедя, а жаду манда айуду.